форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы те.

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лидопарк». Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
0: Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства. Канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100. Бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенко».
2: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
3: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
4: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
5: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
3: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
2: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
3: Перейдите по этой ссылке.
2: Скачайте файл.
3: Мне нужны ваши персональные данные.
0: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
6: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: FM. Тебе понравится.
1: Музыка затихает, а мы врываемся в наш утренний эфир. Привет, город. У микрофона Павел Балейшис.
2: Аня Белявцева.
1: Привет всем, кто уже на ногах.
2: 8 октября. На календаре уже. Это четверг, 7:17. Трудовой день стартует. За окном у нас темно.
1: А
2: вот
1: сегодня, между прочим, 8 октября весь мир отмечает День солнечных улыбок. Вот, по-моему, идеальный праздник для середины осени.
2: Так что заряжаемся хорошей солнечной настроением, солнечной погодой, которую сегодня обещает нам Белгидромет. О ней мы более подробно расскажем чуть позже. Ну и, конечно, все самое о сегодняшнем дне интересное тоже очень скоро поведаем.
0: Ты слушаешь

0: 7:20. Анна Белявцева у микрофона. Приветствуем новый день.
1: Ну и, конечно, что сегодня у нас интересное? 8 октября. У нас праздник сегодня, Всемирный день зрения. Дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения, реабилитации людей. Ну и в проведении Всемирного дня зрения принимают участие самые разные организации, связанные с этой проблемой.
0: Конечно же, зрение является главным из всех чувств человека и играет важнейшую роль во всех областях, на всех этапах нашей жизни.
1: Поэтому важный день, подумайте о своем зрении, о своих глазках. Сегодня хороший повод, ну, возможно, навестить врача, если есть какие-то проблемы.
0: А еще сегодня празднуется в начале октября. Конечно, у нас солнце на небе становится катастрофически мало, и вот попадает вот такой у нас праздник – День солнечных улыбок.
1: Что же знаменательного в этом празднике?
0: Праздник призывает компенсировать нехватку солнца избытком внутреннего тепла. И вот, между прочим, Павел, искренняя улыбка задействует до 53 мышц лицам и мгновенно снимает стресс. Так что это не просто красиво, это еще и полезно для здоровья.
1: Ну, знаешь, говорят, чтобы утром проснуться и вообще сделать гимнастику лица, нужно подойти, надо покривляться возле зеркала. Тогда вы проснетесь, сделаете гимнастику и будете готовы к предстоящему рабочему дню.
2: Наша музыка.

0: постояв у электронной лампы, генерирующей микроволновое электромагнитное излучение, обнаружил, что в лежавшем его кармане лежал шоколадный батончик, и он очень быстро растаял.
1: Кстати, вот первые эти печи, они предназначались для армии, для больших столовых, да, и ресторанов больших, и были такие вот шкафы высотой 175 сантиметров, весили 340 килограммов, ну а более, да, более компактные домашние печки начали производиться с 55-го. Хотела бы себе такую вот печь, большую, как шкаф дома, ну, там очень много есть.
0: Кстати, вообще, вот микроволновка в моем детстве, это какой-то удивительный прибор,
1: конечно,
0: которому я уделяла очень много внимания. Не-не-не, я просто очень любила в нем что-то готовить. Так. В мое время, когда я взрослела, были эти тренды очень популярные, там, сделаем кекс в микроволновке,
1: да,
0: за 3 минуты.
1: Да.
0: Ингредиенты там были совсем не для этого кекса.
1: Ну, много курьезных ситуаций, кстати, вот и пишут, что нельзя делать. Сушить животных, например, да, там, ну, есть разные случаи. Одежду и так далее, потому что, ну, не написано, значит, можно. Поэтому внимательно читайте инструкции, мы же как привыкли. Вот купили вещь, пользуемся, а потом только читаем инструкцию. Ну, мало ли, на всякий случай. Спасатели скажут, какие случаи бывают. Ну, конечно же, печи существенно сокращают время приготовления. Кстати, вот есть же там картошку положишь, да, она быстро приготовится.
0: Курицу разморозить.
1: Курицу разморозить, там есть и функция разморозки, да, и так далее. Поэтому вот такое гениальное изобретение в 45-м году. Это получается ему уже почти 100 лет, ну как, не почти, там 80 лет ему, да, этому изобретению, чуть больше, которое очень важно в нашей жизни бытовой.
0: Ну смотри, вот сейчас очень важно, вот первая, да, серийная бытовая, та самая печь-то была выпущена в 1962 году, и первоначально спрос на новое изделие был невысок. Вот.
1: Потому что с подозрением люди смотрели.
0: Да, сейчас мы свою жизнь представить, конечно, без этого изобретения никак не можем.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Купай уверенно, продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лидопарк». Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.

0: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
0: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант. Когда недвижимость в надежных руках.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
4: и по телефону 146.
6: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: «Гороскоп» представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! Магазин модульных кухонь от фабрики «Зов» предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
2: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
1: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупская, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Лидер FM. Гороскоп.
4: Всем большущий привет, Лидер FM на связи.
5: Начинаем, конечно же, этот день из гороскопа, что обещают на сегодня астрологи, рассказываем.
4: Овны, любовь стремительно ворвется в вашу жизнь.
5: Тельцы, уделите время изучению нового языка, это поможет вам в будущем.
4: Близнецы, события начнут развиваться так, как вы и представить себе не могли.
5: Раки, постепенные шаги помогут добиться стабильности. Не спешите.
4: Львы, время инвестировать в свое здоровье. Пройдите осенний чекап.
5: Девы, сегодня вас ожидает повышение в зарплате.
4: Весы, новые идеи могут стать прибыльными.
5: Скорпионы, ваши чувства к партнеру станут более глубокими, если вы проявите заботу.
4: Стрельцы, если вы не знаете, чего хотите, мир не знает, что вам дать.
5: Козероги, вы засиделись на месте, попробуйте новое увлечение.
4: Водолеи, найдите время для путешествия, оно не только развеселит, но и вдохновит.
5: И рыбы, не торопитесь с важными финансовыми решениями.
4: Прекрасного всем дня.
3: Лидер FM.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы. Let's go.

0: 7:46, четверг уже у нас на календаре. Немножко подробнее о погоде.
1: Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода, пока без осадков.
0: Ветер южный от 2 до 4, порывы до 8 метров в секунду.
1: Ну и воздух сегодня прогреется аж до 20 градусов.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Привет-привет! 7 часов, время точное.
1: 7.50, 8 октября на календаре у нас. Что еще за праздники у нас сегодня?
0: В 1908 году в Лондоне парикмахер Карл Людвиг Неслер впервые продемонстрировал химическую завивку волос. Ну, все началось у нас с любви. Он познакомился со своей будущей женой, с ней он и начал экспериментировать. Первые попытки, конечно, завивки не очень удавались и заканчивались ожогами. Но вот в 1902 году он получил свой первый патент на изготовление искусственных бровей и ресниц. И вот как раз-таки в феврале 1910 он уже получил тот самый британский патент.
1: Так что, можно сказать, начало вот перманентного макияжа и прочего, да, прочих вещей из сферы красоты положено тогда.
0: Ну, конечно, химическая завивка или просто завивка – это процесс химический, в результате которого прямые волосы становятся завитыми. Часто этим словом и обозначают соответствующую прическу.
1: Сегодня еще отмечается Международный день подиатрии. Это профессиональный праздник. День отмечают специалисты, которые занимаются здоровьем стоп и голеностопа. Важный момент. Всемирный день осьминога еще. Неофициальная экологическая дата посвящена одним из самых необычных обитателей океана.
0: Вот такие у нас праздники. Выбирайте свой и обязательно празднуйте.
2: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на народные товары.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8.00, время точное. Всем большой салют. Врываемся в новый музыкальный. Лучшие хиты, новинки. Все это у нас будет в одном часе.
4: Новый трек Swish, Crazy for You.
3: Ваня Дмитриенко также с нами появится.
4: Горячий хит у Colors, Примадонна.
3: Прекрасного всем настроения, дня и самых лучших событий.

0: Лидер FM. Новости.
1: С новостями к этому часу вас знакомлю я, Ольга Трон. Доброе утро. В Лидской центральной районной больнице осуществляется вакцинация против гриппа. Иммунизация проводится вакциной Гриппол Плюс на бесплатной основе. Прививка особенно важна для детей от 6 месяцев до 3 лет. Детей от 3 лет и взрослых с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями. Лиц старше 65 лет, для беременных женщин, медицинских и фармацевтических работников, детей и взрослых в учреждениях с круглосуточным пребыванием, работников госорганов, обеспечивающих безопасность и жизнедеятельность населения. Вакцинация против гриппа проводится в амбулаторно-поликлинических подразделениях Лидской ЦРБ. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящее воскресенье 11 октября матч 28-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда будет принимать «Оршу». Начало матча в 15 часов. Вход на трибуны свободный. В Беларуси дан старт масштабному спортивно-массовому проекту «300 талантов для королевы» по легкой атлетике для учащихся 2-4 классов. Отбор традиционно проходит в 4 этапа, а финал состоится в мае 2027 года. Первый этап уже стартовал и продлится до 1 ноября. Предварительное тестирование школьники проходят прямо на уроках физкультуры. В программу испытаний включены барьерный бег, метание мяча, бег на выносливость и другие упражнения. С 10 ноября по 31 января 2027 года на спортивных базах районов и Минска состоится повторное тестирование. Третий тур, контрольный отбор, пройдет с 1 февраля по 31 марта. С 3 по 7 мая финалистов ждут теоретические и практические занятия в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубрёнок». Корпорацию Google обвинили в завышении цен для разработчиков Android на протяжении более чем 10 лет, что привело к росту стоимости приложений примерно для 20 миллионов пользователей Великобритании. Налог американского гиганта на цифровые покупки нарушил закон о конкуренции, и потребители, пострадавшие с 2015 года, могут оказаться в очереди на выплату более 1 миллиарда фунтов стерлингов. В Google отрицают, что они совершали какие-либо антиконкурентные действия и требуют отклонить иск.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в регионе малооблачная погода. Воздух прогреется до 20 градусов. Ветер юго-восточный 2-3 порывами, местами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление падает.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лида Парк. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткэмп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect – твой киберклуб на максималках.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: 8 часов 17 минут. Доброе утро, страна. Очень надеюсь, что вы проснулись или хотя бы приняли вертикальное положение.
1: Это очень сложно, но тем не менее возможно. Рабочий день уже в разгаре. Конечно, желаем позитивного четверга. Сегодня все получится. Сегодня погода у нас будет такая чудная.
0: А вот что касается сната в Японии, да. Вот в столице Японии состоялись уникальные соревнования людям, страдающие от хронического недосыпа.
1: Угу.
0: Там девушка у нас стала обладательницей денежного приза в размере 14 тысяч долларов.
1: Так, соревнования какие?
0: Ну, присаживайся поудобнее, расскажи.
1: Да, рассказывай.
0: Мероприятие получило оригинальное название «Гонка на матраса». Главная задача участников заключалась в том, чтобы продемонстрировать максимальную скорость погружения в сон и его глубину.
1: То есть, кто быстрее уснет?
0: Да, кто быстрее уснет за определенное количество времени. Соревновательный процесс был разделен на три группы по 20 человек. Конкурсантам был выдан специальный трекер для мониторинга сна. И они все располагались на матрасах в зале с приглушенным освещением, где им отводилось ровно 90 минут на отдых.
1: Ну что, вот интересное соревнование.
0: Да, и у нас абсолютной чемпионкой стала участница Суими. Согласно объективным показаниям датчиков, она показала наилучшие результаты как по времени затраченному на засыпание, так и по качеству и глубине самого сна. В общем, все три...
1: Есть же соревнования еще, кто дольше спит. Или по лежанию ленивых. Вот такие соревнования нередко проходят. Чем дольше... Вот сколько бы ты смогла бы лежать? Вот?
0: Я недолго.
1: Да. Неделю, понимаешь, неделю. Ой, хорошо. С небольшим перерывом.
0: Может, ну,
1: да.
0: Вот день?
1: Но есть такие люди, вот, которые, понимаешь, вот, пожалуйста, я бы эти соревнования выиграл бы. Мне кажется, сложновато.
0: Я бы, знаешь, каких бы участвовала? Какие-нибудь с едой связанные.
1: А, то есть побольше съесть?
0: Вот что-то такое.
1: Сон не для тебя. В этих участках не участвовала.
0: Сон не для меня, я поем. И вот после церемонии награждения девушка поделилась своими планами на полученную сумму. Вот тут внимание. Она отметила, что стремится, конечно, к независимости, поэтому выигрыш пойдет на переезд в отдельное жилье. Вот самое интересное. Она намерена исполнить свою мечту и приобрести для себя роскошную кровать.
1: Ну, видишь,
0: так что,
1: вот.
0: Где поучаствовала, то и купила. Да, кровать, как у принцессы, обязательно она отметила, чтобы обеспечить себе идеальный отдых в будущем.
1: Ну, для тех, кто не может уснуть, вот такие соревнования интересные, да? На скорость.
0: Ну, соревнования вообще, почему? Вот креативный директор компании подчеркнул, что в Японии, в мировом обществе, нередко характеризуют как страну тотального дефицита сна.
1: Вот.
0: И вот, по его мнению, проведение подобного нестандартного чемпионата призвано акцентировать внимание общественности
1: на
0: этой острой проблеме и популяризировать культуру полноценного здорового отдыха.
1: Как там в анекдоте спрашивают у человека, ты как быстро засыпаешь? Он говорит, ну, считаю до 3. Говорит, и все? Говорит, ну, иногда до 4 утра.
0: Ну, у нас уже 8.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: 8 октября на календаре, это точно 8 часов 26 минут.
1: О везении поговорим, о выигрышах расскажу уникальную историю, которая произошла с мужчиной из Южной Каролины. Так вон, он настолько полюбил комбинацию 0,5 и 2,0, что решил доверить свою удачу. Проверить. Так вот, он купил лотерейные билеты. Герой этой истории приобрел не один билетик, а целых 50 билетов с той самой счастливой комбинацией.
0: Чтобы
1: представляешь?
0: Точно испытать удачу,
1: да,
0: и что-то
1: но
0: выиграть.
1: Он объяснил, что как будто предвидел, что ему повезет. Так вот, самое интересное, интуиция его не подвела, ведь каждый, ты представляешь, каждый из этих билетов принес владельцу по 5000 долларов. 50 билетов купил, и каждый оказался выигрышным. Он обогатился, ты сама понимаешь, на вот такую большую сумму. Везунчик не просто угадал выигрышную комбинацию, но и каким-то чудом умудрился угадать ее 50 раз одновременно.
0: Да какие-то невероятные такие
1: это,
0: чудеса.
1: Это просто чудеса и чудес. Он больше испытывать судьбу этими цифрами не намерен. Говорит, что признался, что не чувствует себя настолько удачливым, чтобы подобное повторить еще раз. Но это действительно что-то уникальное. Конечно же, новость разлетелась, но поздравляем его.
0: Безусловно.
1: Это уникальный случай.
0: Я помню, я покупала лотерейный билет, я вот максимальный выигрыш составил 2 рубля за всю жизнь.
1: И ты так счастлива была. От
0: знаешь,
1: этого выигрыша.
0: Хотя бы, да, я была за эти 2 рубля.
1: Да,
0: я
1: а тут 50
0: была.
1: Билетов, все выигрышные. Вот такая удача пришла к этому человеку.
0: Поздравляю.
1: Ну, всем желаем сегодня тоже выигрышей.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай и по телефону +35 29 689 77 78.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские отделы охраны проводят отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 54-95-01, 8029-555-77-01.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Петрович, бойлер закрепили?
5: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
4: А кухонный гарнитур?
5: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
4: Осталось купить удлинители и 2 прожектора.
5: Тогда в Ванкер.
6: Весь октябрь на лестнице стремянки, удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестницы, стремянки и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
0: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАВ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
2: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
3: «Давай еще поспим, а?»
2: Сезон уюта в «Пинскдрев». Скидки до 45% на мебель для всего дома. «Пинскдрев». Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте «Пинскдрев.бай» и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
4: Реклама на «Лидер.ФМ». «Лидер.ФМ.бай».

0: 8 часов 37 минут. Хорошего утра. Еще раз пожелаем успешного четверга.
1: Новость для всех любителей шопинга. Если вот вы думали, что шопинг — это удел торговых центров, то Rolex решил переписать правила. Угу. Бренд открыл новый бутик прямо внутри горной башни в Швейцарии. И, внимание, Павел, на высоте 3020 метров над уровнем моря.
0: Ой, как высоко.
1: Как высоко, да.
0: Забрались-то они. Теперь самый
1: высокогорный магазин в мире. Темное дерево. Прислушайтесь, только приглушенный свет, стеклянные витрины с часами. Это все на фоне заснеженных гор.
0: Ой. Я смотрю фотографии, как же красиво.
1: Красиво, красиво. Да. А высоты ты боишься?
0: Нет.
1: Я.
0: А ты боишься, да?
1: Я не боялась. Ага. Вот, пока пару лет назад я не прокатилась на аттракционе.
0: Да.
1: Все, я вышла с того аттракциона, с того дня я боюсь и высоты, и аттракциона.
0: Да.
1: Ну, вот такая неудача, не знаю, как это произошло.
0: Ну, вот как есть, так есть. Значит, тебе в этот магазин нельзя.
1: Нельзя.
0: Вот
1: а
0: и все здесь. А мне можно, я с удовольствием хотя бы посмотрел одним глазком.
1: На такой высоте, оказавшись, уже хочешь, не хочешь, приобретешь. Ну, лично я вот.
0: Да, чтобы больше не повторять такой подвиг подъема. А знаешь, они могли такую придумать акцию такую. Поднялся, а вот спуститься уже...
1: Заплати, купи и выйди.
0: Да, только, знаешь, это как вот, когда в Египте фотографируешься на верблюде. То есть, пожалуйста, вот, сфотографировался, а чтобы слезть, заплати. И причем не маленькую сумму, говорят, вот, с такой высоты. Поэтому наши предприимчивые люди, что с верблюда слезть, да, не проблема. По гаражам прыгали. Поэтому легко. Так что нас не напугать такими.
1: Слушай, ну... Всегда строил маркетинг на историях, на приключениях, экспедиции, дайвинг. У них там был магазин авиации, покорение вершин. Так что часы бренда, можно сказать, побывали и на Эвересте, и в Марианской впадине, и в кабинах истребителей.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков.
3: Ветер южный 2-4 метра в секунду, порывы до 8 метров.
2: Температура воздуха днем плюс 17, плюс 20 градусов.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: 8 часов и 48 минут. Хорошего утра, солнечное настроение уже, мы надеемся, у всех.
1: Четверг на календаре, у нас, конечно, отличное настроение.
0: А сеть ресторанов, я так понимаю, быстрого питания в США готова порадовать своих поклонников и постоянных клиентов, любящих блинчики. Ты любишь блинчики? Я люблю, вот
1: да,
0: очень.
1: Да.
0: Но чем они порадуют? Очень интересным изобретением. Совместно с дизайнером обуви были созданы удивительные кроссовки. Первая версия, выпущенная еще в том году, отличалась тем, что в прозрачной боковой панели этой обуви был запечатан настоящий кленовый сироп. Поступив в продажу, товар разлетелся за 60 секунд, ты представляешь?
1: Что-то интересное.
0: Да. Теперь же любителям необычной моды и блинчиков стоит готовиться к новинке. Значит, новая обувь отличается интересным дизайном. Подошва вручную покрыта узором, имитирующим блинчики с кленовым сиропом и с чернично-синими шнурками. Вот. Но и дизайн — это еще не все. В коробке с обуви будет лежать специальная бирка, которая при открытии имитирует аромат золотистого кленового сиропа.
1: О, как интересно.
0: То есть обувь в виде блинчиков. Потенциальные покупатели уже получили шутливое предупреждение: не нужно есть элементы кроссовок, ведь они декоративные, хотя выглядят и пахнут аппетитно.
1: Слушай, ты какие-то интересные, да, мне рассказываешь инновации.
0: Аппетитная обувь.
1: Аппетитная обувь. Слушай, обувь должна быть практичной, я думаю.
0: Я надеюсь, она практичная, но она еще, знаешь, очень экзотичная.
1: Вот ты сейчас рассказывала, я вспомнила вот историю, как южнокорейская девушка создавала безупречные вечерние платья из настоящей свежей еды. Баклажанов, кабачков, капусты.
0: То есть, помидоров, который потом поносишь платье и, и съедаешь его.
1: Не-не-не-не, там концепция в другом. Она между собой скрепляла эти слои продуктов так, что они вот в точности повторяли изгибы тела. И вот цель ее изобретения была показать, как меняется форма одежды по мере того, как еда подсыхает.
0: Ага.
1: Вот такая
0: интересная концепция. Если она ее реализовала в полной мере, поздравляем. Но вот такие вот новости на сегодня. Хорошего утра, скоро поиграем.
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Happy K. Вкус латинского.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Всем салют, 9 часов 1 минута, время точное.
3: В этом музыкальном часе послушаем новинку.
2: Люки Ли.
3: И еще один новый трек от Юлианы Карауловой. The Way to Love.
2: Прямо по курсу новости с погодой, а совсем скоро состоится наш первый на сегодняшний день розыгрыш.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. В Лиде в предстоящую субботу, 10 октября, пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Игорь Кашкевич. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В Гродно прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню работников культуры. Среди лучших представителей сферы культуры 4-го региона, среди прочих, названа и научный сотрудник Лидского историко-художественного музея Ирена Климович. Она награждена благодарностью председателя Гродненского областного исполнительного комитета за многолетнюю плодотворную деятельность по сохранению и пропаганде историко-культурного наследия, личный вклад в реализацию проектов в рамках международного сотрудничества. Сегодня в Минске состоится второе заседание Совета председателей Верховных судов государств-участников СНГ. В работе заседания намерены принять участие главы высших судебных инстанций Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, а также руководитель судебного органа Армении в удаленном формате. В ходе встречи будет уделено внимание анализу судебной практики. Планируется рассмотреть итоги обобщения материалов по делам о признании исполнения решений судов стран-участниц СНГ за период 2022-2024 годов, а также затронуть и другие аспекты совместной работы. В США против сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс» подан коллективный иск в Федеральный суд Чикаго. Истцы утверждают, что компания нарушила антимонопольное законодательство, вступив в сговор с франчайзи для координации цен с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Согласно заявлению, система анализирует данные о миллионах ежедневных транзакций почти в 14 тысячах ресторанов по всей стране и на основе формирует рекомендации по стоимости блюд. По мнению истца, использование единой системы позволяет согласовывать цены между заведениями, которые должны самостоятельно конкурировать за покупателей. «Макдональдс» отвергли обвинения, назвав их спекулятивными и несоответствующими действительности.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Сегодня в регионе малооблачная погода, днем до 20 градусов тепла. В утренние часы температура воздуха будет варьироваться от 10 до 17 градусов тепла. Ветер юго-восточный 2-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер ФМ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.

0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем привет, привет, 9 часов 18 минут, это Лидер FM.
2: Ну, как и обещали, начинаем нашу первую утреннюю игру. Будем разыгрывать набор ароматизаторов от Белспецгаз.
1: А вот чтобы забрать тот самый подарок, будем слышать какой-то коротенький фрагмент, длится он несколько секунд.
2: Итак, 9 секунд, поехали.
3: Это предмет, который лежит на самом верху дома. Он может быть разных цветов, как красный, как белый, как серый.
1: Ждем ваши варианты на номер 9703.
0: Дарим подарок.

0: Подводим итоги нашего первого состязания. Предлагаем еще раз переслушать фрагментик, но уже с тем самым заветным ответом.
1: Это предмет, который лежит на самом верху дома. Он может быть разных цветов, как красный, как белый, как серый. Правильно, это крыша.
2: Крыша. И сегодня нашим чемпионом стал участник, чей номер телефона заканчивается на цифры
0: 1590.
2: Поздравляем с победой.
0: Сегодня вы выиграли набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
3: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9.15 на Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
5: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
5: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
4: И по телефону 146.
6: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
7: «Давай еще поспим, а?»
6: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
2: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
8: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

информации Белки Драмета. Сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер южный от 2 до 4, порывы до 8 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 20 градусов.

0: Партнер золотого хита — кофейня Happy Key.
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Happy Key. Вкус Латинской Америки.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Жизнь прекрасна с Мелида. Наша безлактозная линейка стала еще больше. Встречайте новинки. Нежный творог и натуральное сливочное масло. Тот же любимый вкус, легкое усвоение и никакой тяжести. Безлактозные новинки от Лидского молочно-консервного комбината. Идеальный выбор для всей семьи. Ищите в магазинах.
3: 10.00. Поприветствуем новый музыкальный час на Лидер FM. Bruno Mars прозвучит в этом часе. Миша Марвин с новинкой, если честно, также с нами появится. How to Love. Совсем скоро новости с погодой.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Накануне в райисполкоме состоялся кадровый день. Глава региона Александр Версовский провел собеседование по вопросам продления трудовых отношений с руководителями социальной сферы и логистики. Согласовано продление контрактов директору Березовского социального пансионата «Аквамарин» Едвиге Стацевич и директору транспортного унитарного предприятия «Мелида Транс» Олегу Тонкому. Перед руководителями поставлены задачи, среди прочих, удержание высокой планки социальной помощи, создание безопасных, комфортных условий для каждого подопечного, а также наращивание прибыли, оптимизация расходов. В Лидском районе стартует масштабный межрегиональный онлайн-проект «Молодежный мост памяти», который запущен молодежным советом при Лидском районном совете депутатов. Проект объединит подрастающее поколение из разных городов и регионов союзного государства. Это серия коротких динамичных видеороликов о памятных местах, мемориалах и малоизвестных фактах о Великой Отечественной войне. Лидская молодежь открывает марафон памяти и рассказывает о знаках памятниках родного края. Из Беларуси в Башкортостан в 2027 году привезут еще 9 зубров. Экологический проект по восстановлению популяции реализуют в регионе уже 3 года. За это время в природном парке Мурадымовское ущелье поселились 24 белорусских зубра из Беловежской пущи. Они успешно адаптировались и дали потомство. Сейчас общее стадо насчитывает 33 особи, включая зубрят. К 2030 году в планах увеличить поголовье до 50 особей. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 170 миллионов детей и подростков в возрасте 5-19 лет страдают от ожирения. В 2024 году избыточную массу тела имели 400 миллионов детей и подростков от 5 до 19 лет, из них 170 миллионов страдали ожирением. С 1990 года распространенность ожирения среди этой возрастной группы увеличилась в 4 раза, с 2% до примерно 8%.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе до 20 градусов тепла. В вечернее время столбики термометра опустятся до 14-16 со знаком плюс. Малооблачная погода сохранится, ветер юго-восточный 2-3 порывами местами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление падает. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант. Когда недвижимость в надежных руках.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
5: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
6: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Фильм «Нерассказанная война. Женская доля» белорусского режиссера Виктории Альшевской о жизни женщин во времена Великой Отечественной войны стало одним из победителей 10-го международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.док». Документальный фильм рассказывает об испытаниях женщин во времена войны, которые сражались за свою жизнь и за жизнь своих детей не на фронте, а дома, оставшись без мужчин. Место действия – деревня Орешники в Смолевичском районе Минской области. В январе 1943 года фашисты расстреляли там всех мужчин, и в основе сюжета легли воспоминания местных жительниц, которые в то время были детьми и все видели своими глазами. Фильм показывает, как самые обычные женщины были своего рода солдатами, которые защищали семьи не на фронте, а на ежедневных заботах. Торжественная церемония закрытия фестиваля, который прошел с 28 сентября по 2 октября в Смоленске и в Минске, состоялась в кинотеатре «Беларусь». В списке финалистов оказались 34 фильма из Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана. Гран-при фестиваля получил фильм «39-й медотряд. Битва за жизнь» российских режиссеров Анастасии Михайловской и Артема Сомова. В номинации «Лучший фильм» выбрали сразу трех победителей: «Нерассказанная война. Женская доля» Виктории Альшевской, «Лагерь смерти» и «Долгая зима» иранского режиссера Хасана Джафари.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Лидер.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
3: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
4: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

информации Белгидромета. Сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер южный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. А вот столбики термометров достигли 13 градусов со знаком «плюс».

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. Минус 30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру плюс 375-33-99-252-99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте. В студии новостей Ольга Тронг. Осеннеполевые работы в сельхозпредприятии «Можайково» в самом разгаре. Аграрии не только сеют озимые зерновые культуры, убирают кукурузу и картофель, но и собирают яблоки, выращенные в Тарновском саду. На какой урожай витаминной продукции в этом году рассчитывают в хозяйстве и куда отправляются свежие фрукты после их сбора, смотрите в сюжете Анжелики Зверко на lidanews.by. 17 октября в субботу Лидский историко-художественный музей приглашает на культурные события с Татьяной Федосовой. В 13 часов кураторская экскурсия по выставке «100 лет моды» и это все о ней. Здесь подготовлено путешествие в историю стиля 1850-1950-х годов. Татьяна Федосова расскажет о главных модных тенденциях эпохи, секретах создания платьев и о том, какие события меняли облик женщин на протяжении столетия. В 16:30 лекция «Шанель номер 5» и «Красная Москва. История двух ароматов». На лекции будет раскрыт русский след в легендарном «Шанель номер 5» и французские корни советской «Красной Москвы». Роль женщины в семье, профессии и обществе в деловом и культурном комплексе белорусского посольства в Москве прошел 9-й международный женский конгресс. Его участниками стали представительницы экспертного и научного сообщества, общественных и профессиональных организаций Беларуси и России. Главной темой диалога стала роль женщины, труженицы и хранительницы семейного очага в культурной традиции двух стран. Деловую программу дополнили выставка работ белорусских и российских художников «Женщина-труженица», презентации социальных проектов, а также показ коллекций одежды. Звездопад Дракониды можно будет наблюдать вечером 8 октября и в течение ночи на 9. По данным Московского планетария, максимальная активность метеорного потока ожидается в 4:00 по минскому времени в пятницу 9 октября. Эксперты прогнозируют стандартную активность потока на уровне 5-15 метеоров в час. При этом у Драконид нередко случаются резкие всплески, тогда количество метеоров может вырасти до 400 в час.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 8 октября сегодня в нашем регионе малооблачная погода, днем облачная в вечерние часы. Температура воздуха составит 17-20 градусов тепла. В вечернее время столбики термометра опустятся до 14-16 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный 2-3 порывами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Петрович, бойлер закрепили?
2: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
1: А кухонный гарнитур?
2: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
1: Осталось купить удлинители и два прожектора.
2: Тогда в Ванкер.
3: Весь октябрь на лестнице стремянки, удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница стремянки и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
4: Лидский хлебозавод предлагает формовой хлеб фабричный из натуральных ингредиентов в разнообразных фасовках. Хлеб фабричный – кирпичик в новом исполнении. Натурально, как дома, удобно, как вы любите. Лидский хлебозавод. Сделано в Беларуси.
5: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
6: «Давай еще поспим, а?»
5: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
7: У вас в доме печное отопление? МЧС напоминает вам о соблюдении правил пожарной безопасности. Не допускайте эксплуатацию неисправного печного отопления. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра топящиеся печи. Своевременно устраняйте неисправности печного отопления в ваших домовладениях. Регулярно очищайте дымоходы от сажи. Будьте бдительны и берегите свои жизни и жизни близких вам людей.
3: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год – 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино. 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Коронила. Начинаем!
0: Все кино.
1: СМИ сообщили о паузе на съемках второго «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Причиной стали личные обстоятельства режиссера Мэтта Ривза, экстренно покинувшего площадку. Дело касается семьи постановщика. Инсайдеры пока не могут оценить, насколько сильно это повлияет на съемочный процесс «Бэтмена 2». Напомню, Warner Bros. Планирует выпустить картину в феврале 2028 года.
0: Все кино.
1: Стивен Спилберг выступит главным исполнительным продюсером «Трансформеров 8». Над проектом работают компании Paramount и Hasbro. В режиссерское кресло планирует вернуться Майкл Бэй. Он поставил 5 фильмов, включая оригинальных «Трансформеров» 2007 года. Суммарно они заработали в мировом прокате более 4 миллионов долларов. Инсайдеры исключили появление актера Шайи Лабафа в следующей части. Над сценарием фильма работал Джейсон Фукс. Действие сюжета развернется в наши дни.
0: Все кино.
1: Британец Йоэн Митчелл, сыгравший в «Доме дракона», претендует на роль главного злодея в следующем фильме о Джеймсе Бонде. Такой информацией поделился таблоид The Sun. Детали персонажа не уточняются. Исполнитель роли самого Бонда по-прежнему неизвестен. Ранее СМИ утверждали, что на образ агента 007 претендуют Джек Лауден, Джейкоб Эллорди, Пол Мескал, Харрис Диккенсон, Каллум Тернер и Джек Бартон. Режиссером 26-й части «Бондианы» выступит Дени Вильнёв, автором сценария. Сценарий числится Стивен Найт. Дата релиза фильма пока неизвестна.
0: Новости и премьеры. Сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
1: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
0: Работаем даже по субботам.
1: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
0: Белспецгаз. Газ для вас.
2: Размер платежа. Имеет значение.
3: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
4: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
3: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
4: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
3: И по телефону 146.
5: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
6: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
7: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер южный от 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем +17, +20 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12 часов 1 минута, и это «Лидер FM». Самый бодрый час этого дня стартует прямо сейчас. С вами Анна Белявцева. Послушаем Дженнифер Лопес в этом музыкальном. Аня Пересильд, Ваня Дмитриенко также с нами появятся. Группа «Добро».

0: Лидер FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Ольга Трон, здравствуйте. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП, никто из людей в них не пострадал. Рассказывает о ситуации на дорогах старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 75 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых один водитель не предоставил преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. 15 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 23 водителя управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 11 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки выявлено и пресечено 9 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также 7 велосипедистов нарушили правила дорожного движения.
1: 17 октября в субботу во Дворце культуры Лиды состоится праздничное мероприятие в рамках недели родительской любви. На семейном фестивале «Мама Бум Тата Фест» гостей ожидает насыщенная программа. Игры и конкурсы, аквагрим, танцевальные флешмобы, выставка, ярмарка, анимация и многое другое. Начало в 11 часов, вход свободный. В ближайшее время недалеко от Гродно откроется необычный зоопарк. Он расположится на территории туристического комплекса в Коробчицах, где сейчас идет масштабная реконструкция. Во время проведения работ в парке обустраивают детские локации и зоопарк, в котором в свободном выгуле будут находиться животные. Лошади, яки, овцы, дикобраз, енот, лосиха, спасенная в прошлом году во время пожара в лесу. Здесь же в строящихся сейчас вольерах будут жить птицы. А вот оленей по-прежнему можно будет увидеть лишь в лесу. Откроют контактный зоопарк под названием «Живые сказки». В Стамбуле произошло частичное обрушение 6-этажного здания утром 8 октября. Причиной ЧП стали разрушения на 2 нижних этажах 6-этажного дома. Там находятся торговые помещения, которые в момент происшествия были закрыты. На место оперативно прибыли спасательные бригады и автомобили скорой помощи. Из-под завалов удалось достать живым ребенка. Его отвезли в больницу.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе малооблачная погода, днем облачная вечером. Ветер юго-восточный 2-3 порывами, местами до 7 метров в секунду. Воздух прогреется до 20 градусов. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
1: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
2: Достоверно. Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! 12 часов 15 минут. Пришло время немножечко размяться, поиграть. Сегодня разыграем скидку 30 рублей на подологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Я задаю вам вопрос, на который вы должны будете ответить «правда или ложь». И тот самый ответ отправить мне на номер 9703. Вопрос сегодня у меня такой. Правда или ложь, что первая женщина, которая оказалась в космосе, была Валентина Терешкова? Жду ваши варианты ответа. Номер 9703. 703.

подводим итоги. Интересный сегодня день, все ответы я получила верные. Напоминаю свой вопрос, правда или ложь, что первая женщина, которая оказалась в космосе, была Валентина Терешкова. Это, конечно же, правда. А я поздравляю радиослушателя с последними цифрами номера 4225. Вы сегодня счастливчик. Вы сегодня выиграли скидку 30 рублей на патологический педикюр от Центра подологии и эстетики «Витасвет». Еще раз поздравляю.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-7778.
3: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа и инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by. Прямо.

возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится облачная погода без осадков. Ветер южный 2 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 20 градусов.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 13.00 на часах, у микрофона Анна Белявцева. Приветствую всех радиослушателей. Официально открываем новый час нашего эфира. И, кстати, календарь подсказывает, что сегодня день солнечных улыбок. Так что откладываем в сторону все заботы и хмурое настроение. Совсем скоро услышим Джонни. Саша Санта также ворвется в этот музыкальный... И Юлия Савичева прозвучит в этом часе. Прямо по курсу новости с погодой.
0: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: С новостями к этому часу вас познакомлю я, Ольга Трон. Здравствуйте. Беларусь подтверждает свою открытость для иностранных гостей. Въезд в страну остается безвизовым для граждан 38 европейских государств, и этой возможностью активно пользуются. По данным пограничной службы, в пункте пропуска Беняконе ежесуточно через границу следует порядка 500 легковых автомобилей. Примечательно, что около 450 человек из этого числа пересекают границу в рамках безвизового режима. На текущий момент интенсивность транспортного потока невысока, что позволяет пограничникам оформлять более 10 машин в час. Эта загрузка обеспечивает быстрое прохождение всех контрольных процедур без задержек. Сегодня в кинотеатре «Юбилейный» одновременно со всеми кинотеатрами Беларуси стартует показ анимационного фильма «Волчок» производства киностудии «Беларусьфильм». Мультфильм рассказывает о маленьком волчонке, который научился раскручиваться как настоящая игрушка-волчок и мгновенно перемещаться куда угодно. Сказочные приключения волчка и его друзей подарят маленьким зрителям положительные эмоции и расскажут много познавательных фактов об окружающем мире. Смертельное ДТП под Минском. Мотоциклист столкнулся с лосем и погиб. Авария произошла 7 октября примерно в 22:40 на 13-м километре трассы Р1 Минск-Дзержинск. 43-летний мужчина из Дзержинского района ехал на мотоцикле Сузуки, когда столкнулся с Сахатым. После удара мотоцикл ушел в правый кювет. Водитель погиб на месте. На острове Бали местные жители страдают из-за стаи диких обезьян в группе около 35 животных. Один из приматов напал на 9-летнего мальчика. В результате ребенку понадобилась медицинская помощь. Как отметил глава поселения, проблемы с обезьянами в деревне существуют уже продолжительное время. Приматы регулярно вторгаются в жилые кварталы, наносят ущерб постройкам, портят интернет-кабели и создают помехи во время религиозных обрядов. Особенно серьезный урон был нанесен одной из школ. Из-за сильных повреждений крыши учебу пришлось приостановить.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: 9 октября в регионе ожидается облачная погода, осадки. Температура воздуха в течение суток будет варьироваться от 12 до 14 градусов тепла. Ветер южный с переходом на юго-западный, западный 3-7, порывами местами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в ночи будет падать, днем расти. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес Кирова, 3.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Петрович, бойлер закрепили?
6: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
5: А кухонный гарнитур?
6: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
5: Осталось купить удлинители и 2 прожектора.
6: Тогда в «Ванкер».
1: Весь октябрь на лестнице стремянки, удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница стремянки и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
7: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
8: «Давай еще поспим, а?»
7: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
9: Размер платежа имеет значение.
10: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
11: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
10: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
11: Подробнее о программе «Трейдинг» на Белинвестбанк.бай.
10: И по телефону 146.
12: Достоверно, оперативно,
1: качественно, с любовью.
12: С «Лидской газетой».
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
12: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лида Парк».
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон +375 29 66 22 155.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам. Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
2: Никому не скажу.

Да, порой один неправильный знак может изменить абсолютно все. Главное – вовремя его заметить. Это был Саша Санта и его знаки на Лидер FM. Пусть для каждого из вас сегодня самым главным знаком станет хорошая погода за окном и лучшая музыка в нашем эфире.

информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный от 4 до 6, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14, +15, днем +11, +13.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: 14.00. Всем большой привет. 8 октября уже у нас на календаре. Встречаем новый час на Лидер FM. Тейлор Свифт в этом музыкальном. Артикасти, новинка «Бриллиант». Зиверт также прозвучит в этом часе. Совсем скоро горячий хит, но прямо по курсу новости с погодой.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. -30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру +375 33 99 252 99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. 34-летнего литчанина осудили за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Государственное обвинение по данному уголовному делу поддержала прокуратура района. Отметим, что надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства остается одним из приоритетных направлений в деятельности ведомства. Работа по пресечению подобных фактов будет продолжена. В целях улучшения транспортного обслуживания микрорайона «Север» с 12 октября организуется новый маршрут городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном экспрессном сообщении номер 23ТК, торговый центр «Север», торговый центр «Торунь». С подробным расписанием можно ознакомиться на интернет-ресурсах Лидомедиакомпании. Справки по телефону 80 152 71 50 21. С 17 по 24 октября в Беларуси пройдет осенний этап акции «Дай лесу новое житье». Акцент будет сделан на восстановлении участков, пострадавших от ураганных ветров и усыхания насаждений. Поучаствовать в восстановлении лесов можно всем желающим. Движущийся в сторону США тропический шторм Исаиас перерос в ураган. Скорость порывов ветра составляет более 33 метров в секунду. Сейчас он находится примерно в 745 километров от южного побережья США и движется к нему со скоростью 15 километров в час. Ожидается, что ураган доберется до побережья США 9 октября. Удар стихии примут штаты Миссисипи, Флорида, Луизиана и Джорджия.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Завтра в нашем регионе облачная погода, осадки. Воздух ночи прогреется от 14 до 15 градусов. Днем столбики термометра опустятся до 11-13 градусов тепла. Ветер южный с переходом на западный, юго-западный 3-6, порывами местами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление в ночи будет падать, днем существенно не изменится. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Апранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Мама. Это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс!
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Пламенный привет, дорогие радиослушатели! Ну что, стартует наш любимый дневной сеанс. Каждый день мы слушаем отрывочки из фильмов и выигрываем подарки. Сегодняшний день не исключение. Прямо сейчас включаю вам фрагментик из какого-то фильма или мультфильма. Вы пытаетесь понять название и на номер 9703 отправляете мне его. Сегодня поборемся за сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28. Думаю, все понятно объяснила. Предлагаю начинать.
2: Есть, давай!
3: Опять ты на диване валяешься.
2: Ты бы в комнате убрал.
4: Не хочу.
3: Ну тогда в магазин за молоком.
4: Не хочу.
3: Но ты же должен помогать бабушке.
1: Наш номер 9703. Ждем ваши варианты.
0: Дарим.

0: дарим подарки.
1: Анна Белякцева на связи. Пришло время подводить итоги нашего состязания. Ох, огромнейшее количество ответов я, конечно, получила. И ну погоди, малыши Карлсон и многие-многие другие. Давайте еще раз слушать.
2: Есть, давай!
3: Опять ты на диване валяешься.
4: Ты бы в комнате убрал.
2: Не хочу.
3: Ну тогда в магазин за молоком.
2: Не хочу.
3: Но ты же должен помогать бабушке.
1: Это же знаменитый наш «Нехочуха» мультфильм 1986 года. Сегодня у нас есть победитель, счастливчик, радиослушатель, последние цифры номера 0110. Я вас поздравляю. Сегодня вам достается сертификат от магазина «Анкер», который расположен на улице Советской, 28.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс! Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
1: «Давай еще поспим, а?»
0: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Мам, пап! Мы решили получить шить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
5: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Достоверно.
8: Оперативно.
9: Качественно. С любовью.
8: С Слицкой газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
10: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

слушаем стильный трек от Зиверт. А ведь Юлия профессионально запела только в 26 лет, а до этого несколько лет она работала бурпроводницей в бизнес-классе. В одном интервью она призналась, что в небе ей всегда не хватало творческого полета и земной музыки. И посмотрим на нее сейчас. Отличный пример того, что менять свою жизнь и следовать за мечтой можно в любом возрасте.

0: информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода, кратковременные осадки, ветер западный от 4 до 6, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 15, днем плюс 11, плюс 13 градусов.
1: Лидер ФМ.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Всем большой привет! Приветствуем новый музыкальный час на Лидер FM. 15 часов, 1 минута, время точное. Акмаль появится с нами в этом музыкальном. Максим! Знаменитый хит от «Елки» также прозвучит в этом музыкальном часе. По курсу горячий хит, а совсем скоро новости с погодой.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Гродненской области в стабилизационные фонды заложено более 30% от планируемого объема. Всего на хранение отправят свыше 14 300 тонн овощей и плодов. Традиционно одними из основных производителей и хранителей стабфондов являются фермерское хозяйство «Горизонт» в Мостовском районе, СПК «Свислыч» Гродненского района, сельхозпредприятие «Можейково» и фермерское хозяйство «Шарича» Лидского района, «Василишки» Щучинского района. Практически по всем овощным, плодовым культурам и картофелю урожайность выше, чем в прошлом году. В октябре по всей стране пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню матери 14 октября и Дню отца 21 октября. Промежуток времени между этими датами называют неделей родительской любви. В ее рамках Лидский районный центр творчества детей и молодежи организует праздничную концертную программу. Она состоится в субботу 17 октября, начало в 12 часов, вход свободный. Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облсполкома вскрыли схему системной коррупции в деловой среде. Выяснилось, что 60-летний заместитель директора филиала предприятия на постоянной основе брал взятки у представителя коммерческой организации. Деньги передавались за то, чтобы именно этого подрядчика привлекали к выполнению ремонтных работ. Фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Евросоюз готовит ограничительные меры против китайских гибридных автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Импорт сверхустановленного объема будет облагаться повышенными пошлинами. Ранее Китай отклонил просьбу ЕС о добровольном ограничении экспорта гибридных авто. Сейчас обе стороны вступают в заключительный этап переговоров в попытке сбалансировать рынок и избежать торговой войны.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью и утром дожди, днем без осадков. Ветер переменных направлений 3-7 с порывами днем до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 9-13 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама. Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна. Приглашаем «Витасвет». Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в Центре подологии и эстетики «Витасвет». Лида, проспект Победы, 29.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе трейдинг на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.
4: С бабкой без переживаний смотрим новый сериал.
5: Ведь недавно внук приехал, всю проводку поменял.
6: МЧС предупреждает. Позаботьтесь об электробезопасности в домах своих пожилых родственников. Замените старую проводку. Проверьте исправность электрооборудования. Не перегружайте электросеть.
7: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
8: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
9: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
10: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
5: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Ну что, ловите рецепт идеального дня от Лизер FM. На самом деле все максимально просто. Погода за окном – это лишь декорация. А вот настоящее солнце мы, конечно же, включаем сами. Прямо сейчас отпускаем все лишние мысли, выдыхаем и настраиваемся на правильную волну. Елка точно знает, о чем поет. Греем счастье внутри и делимся им с окружающими.
1: Ты слушаешь

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода, временами осадки. Ветер западный от 7 до 8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 15, а вот днем плюс 11, плюс 13 градусов. С вами была Анна Белявцева. Желаю всем прекрасного вечера.

Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. 2 крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое». Оно стартовало сегодня и продлится по 11 октября, говорит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: С сегодняшнего дня по 11 октября ГАИ проводит профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое», которое направлено на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних при перевозке детей. Нельзя перевозить не достигшего 12 лет ребенка без специального удерживающего устройства. Взрослый не вправе перевозить юного пассажира на коленях, даже будучи пристегнутым ремнем безопасности. Однако есть два исключения при перевозке несовершеннолетних. Первое – это разрешена перевозка в автомобиле такси без детского удерживающего устройства – и если рост ребенка выше 150 сантиметров.
1: В канун Дня матери и Дня отца по инициативе членов молодежного совета при районном совете депутатов и пионеров Личины запущен районный конкурс творческих работ «Моя семья, моя гордость». Не позднее 14 октября необходимо разместить работу в Инстаграм в формате совместной публикации, используя функцию «Пригласить соавтора» и указав аккаунт районного центра творчества детей и молодежи, в описании указать фамилию и имя участника, а также название учебного заведения. С 14 по 16 октября состоится онлайн-голосование в телеграм-канале Молодежного совета Личины. Награждение победителей пройдет 17 октября. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 8 октября. Информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 3 рубля 6 копеек. Курс юаня составил 4 рубля 58 копеек за 10 юаней. Российского рубля 3 рубля 59 копеек за 100 российских рублей. В Алтайском крае медведь напал на 15-летнего подростка. Мальчик остался жив. Юношу доставили в больницу. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Об этом сообщают РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту нападения. Специалисты российского ведомства устанавливают все детали и обстоятельства случившегося.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью и утром дожди, днем без осадков. Ветер переменных направлений 3-7 с порывами днем до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 9-13 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Попробуйте хлеб «Исполин» популярный от Лисского хлебозавода. Ржаной хлеб на квасном сусле. Порадует вас неповторимым ароматом и отменным вкусом. Сделано в Беларуси.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
7: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино. 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино.
1: СМИ сообщили о паузе на съемках второго «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Причиной стали личные обстоятельства режиссера Мэтта Ривза, экстренно покинувшего площадку. Дело касается семьи постановщика. Инсайдеры пока не могут оценить, насколько сильно это повлияет на съемочный процесс «Бэтмена 2». Напомню, Warner Bros. Планирует выпустить картину в феврале 2028 года.
0: Все кино.
1: Стивен Спилберг выступит главным исполнительным продюсером «Трансформеров 8». Над проектом работают компании Paramount и Hasbro. В режиссерское кресло планирует вернуться Майкл Бэй. Он поставил 5 фильмов, включая оригинальных «Трансформеров» 2007 года. Суммарно они заработали в мировом прокате более 4 миллионов долларов. Инсайдеры исключили появление актера Шайи Лабафа в следующей части. Над сценарием фильма работал Джейсон Фукс. Действие сюжета развернется в наши дни.
0: Все кино.
1: Британец Йоэн Митчелл, сыгравший в «Доме дракона», претендует на роль главного злодея в следующем фильме о Джеймсе Бонде. Такой информацией поделился таблоид The Sun. Детали персонажа не уточняются. Исполнитель роли самого Бонда по-прежнему неизвестен. Ранее СМИ утверждали, что на образ агента 007 претендуют Джек Лауден, Джейкоб Элларди, Пол Мескал, Харрис Диккенсон, Каллум Тернер и Джек Бартон. Режиссером 26-й части «Бондианы» выступит Дени Вильнёв. Автором сценария числится Стивен Найт. Дата релиза фильма пока неизвестна.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
2: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
1: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Я не успел купить стройматериалы! Не успел! Не успел купить!
4: Спи, дорогой! С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
5: Петрович, бойлер закрепили?
6: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
5: А кухонный гарнитур?
6: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
5: Осталось купить удлинители и два прожектора.
6: Тогда в Ванкер.
1: Весь октябрь на лестнице стремянки, удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница стремянки и электротовары в магазине Анкер. Советская 28. Без выходных. Анкер. Закрепили.

0: музыкальным подарком. Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
1: Реклама на Лидер FM. LiderFM.by.
2: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 7 до 8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14, +15, днем +11, +13.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. -30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру +375 33 99 252 99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде дан старт республиканской информационно-пропагандистской акции «Молодежь за безопасность». Юные спасатели-пожарные доказали, что умеют не только разбираться в правилах безопасности, но и создавать атмосферу праздника. На сцене детской школы искусств ребята подготовили танцевальный флешмоб. Ряды белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных пополнили новые активисты. Акция «Молодежь за безопасность» проходит в стране с 5 по 16 октября. Лидский райисполком в целях проведения инвентаризации гаражных кооперативов на предмет установления актуальных списков членов гаражных кооперативов напоминает: всем владельцам гаражей необходимо предоставить достоверные сведения о месте проживания и свои контактные данные председателям гаражных кооперативов, в которых они состоят. Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 9 октября. С 12 до 15 часов в городе Лиде по улицам Загородной дома с 54 по 76, Криничной дома с 24 по 53, Романтиков дома с 10 по 30, Народные дома с 13 по 34, с 9.00 до 12.00 в населенном пункте Новицкий, Дубровинский сельсовет, в связи с ремонтом линии электропередачи. Нотариусы Беларуси 14 октября проведут республиканскую благотворительную акцию по бесплатному консультированию многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов. Она приурочена ко Дню матери и Дню отца. Многодетные родители и родители, воспитывающие детей-инвалидов, смогут получить консультацию по широкому кругу вопросов. Энн Карсон из Канады стала Нобелевским лауреатом по литературе. Об этом сообщается на сайте премии. В обосновании решения комитета подчеркивается смелое и изобретательное творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией породило новые формы современной литературы.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью и утром дожди, днем без осадков. Ветер переменных направлений 3-7 с порывами днем до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 9-13 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.

0: место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Салон «Плитки» по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в «Лиде» по улице 8 марта, 12.

0: Купай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
3: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы. Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в «Гермес Гарант». Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедемина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. «Гермес Гарант». Когда недвижимость в надежных руках.
4: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
5: «Давай еще поспим, а?»
4: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
3: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Аукционный дом в ноябре проведет торг за один из Бэтмобилей, построенных для съемок фильма «Бэтмен возвращается». Киномашина имеет длину 19 футов 8 дюймов, базируется на двух составленных вместе рамах гражданских «Шевроле Импала» и приводится в движение соединенным с трехступенчатым автоматом. Бэтмобили из фильмов режиссера Тима Бёртона получили узнаваемый дизайн, в котором сочетаются характерные черты классики и эстетики. Аукционисты называют это авто одним из самых узнаваемых символов мрачного Готэм-Сити. Машину 1992 года оценили в диапазоне от 5 до 7 миллионов долларов. Если ожидания организаторов аукциона оправдаются, то этот Бэтмобиль станет самым дорогим в истории транспорта.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.

0: Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
2: «Давай еще поспим, а?»
1: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 19 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев Май и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
3: Размер платежа имеет значение.
4: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
4: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк Бай.
4: И по телефону 146.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 7 до 8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14, +15, днем +11, +13.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Гродненской области в стабилизационные фонды заложено более 30% от планируемого объема. Всего на хранение отправят свыше 14 300 тонн овощей и плодов. Традиционно одними из основных производителей и хранителей стабфондов являются фермерское хозяйство «Горизонт» в Мостовском районе, СПК «Свислыч» Гродненского района, сельхозпредприятие «Можейково» и фермерское хозяйство «Шарича» Лидского района, «Василишки» Щучинского района. Практически по всем овощным плодовым культурам и картофелю урожайность выше, чем в прошлом году. В октябре по всей стране пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню матери 14 октября и Дню отца 21 октября. Промежуток времени между этими датами называют неделей родительской любви. В ее рамках Лидский районный центр творчества детей и молодежи организует праздничную концертную программу. Она состоится в субботу 17 октября, начало в 12 часов, вход свободный. В целях улучшения транспортного обслуживания микрорайона «Север» с 12 октября организуется новый маршрут городских автомобильных перевозок пассажиров в регулярном экспрессном сообщении номер 23ТК, торговый центр «Север», торговый центр «Торунь». С подробным расписанием можно ознакомиться на интернет-ресурсах Лидомедиакомпании. Справки по телефону 80-152-71-50-21.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью и утром дожди, днем без осадков. Ветер переменных направлений 3-7 с порывами днем до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 9-13 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лидопарк».
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.

0: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция сезон уюта действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
5: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
6: Реклама на Лидер ФМ. 54-70-75.
7: Person is like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: Транслидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Отличных всех новостей, а вот новости на Лидер ФМ точно хорошие. Британские ученые нашли способ защитить птиц в море. Обычное морское пугало, самое простое и дешевое решение, показало удивительную эффективность в открытом море. Ежедневно воды Европы становятся ареной невидимой, но серьезной экологической драмы. По данным природоохранных организаций, порядка 95 тысяч ныряющих морских птиц погибают в рыболовных снастях. В профессиональной среде это явление называют сухим термином «прилов». Запутавшись под водой, птицы лишаются возможности всплыть на поверхность за глотком воздуха и неизбежно тонут за считанные минуты. Долгое время экологи и рыболовы думали, как решить эту проблему. Они создали устройство, получившее название «буй с эффектом двигающихся глаз». Принцип работы простой – это классическое пугало. Буй представляет собой плавучую платформу, на которой закреплен вертикальный элемент с контрастным рисунком, имитирующий пристальный взгляд хищника. При движении волн конструкция раскачивается и вращается, создавая зрительный эффект приближающейся угрозы. Так что теперь пернатые охотники предпочитают держаться в стороне от потенциально опасного места и не совершают погружений в воду.
0: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Приглашаем Вита Свет. Маникюр и педикюр любой сложности. Консультация, качественная обработка ногтей и стоп от грибкового поражения, трещин, мозолей, вросших ногтей. Анатомические стельки, исходя из особенностей вашей стопы, для безболезненной походки и профилактики различных форм плоскостопий. Индивидуальные силиконовые ортезы для избавления от межпальцевых мозолей. Все это в центре подологии и эстетики Вита Свет. Лида, проспект Победы, 29.
3: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
3: 2 буткемп-зоны,
4: арена для захватывающих турниров и трансляций,
3: бильярд,
4: единственные автосимуляторы в Лиде,
3: виртуальная реальность,
4: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect. Твой киберклуб на максималках.
5: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
6: «Давай еще поспим, а?»
5: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей. Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте «Пинскдрев.бай» и по номеру телефона +375 29 605 57 57.
7: Петрович, бойлер закрепили?
8: На химический крепеж. Теперь его только вместе со стеной снять можно.
7: А кухонный гарнитур?
8: На нейлоновых дюбелях. Жена уже кастрюлями проверила.
7: Осталось купить удлинители и 2 прожектора.
8: Тогда в «Ванкер».
2: Весь октябрь на лестнице «Стремянки», удлинители и электротовары скидка до 15%. Профессиональный крепеж, лестница «Стремянки» и электротовары в магазине «Анкер». Советская, 28. Без выходных. «Анкер». Закрепил и забыл.
9: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
10: Внимание, найден пострадавший в кровати.
9: Я никого не слушал. Я много пил. Не выпускал из рук сигарет. Семью потерял. Ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
11: Не прожигай свою жизнь.
2: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 7 до 8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14, +15, днем +11, +13.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Перезагрузись на ходу. Натуральный айран Тау от Лидского молочно-консервного комбината в удобном стаканчике. Утоли жажду, верни легкость и зарядись энергией. Айран Тау от Мелида. Свежесть всегда под рукой.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Осенне-полевые работы в сельхозпредприятии Можейково в самом разгаре. Аграрии не только сеют озимые зерновые культуры, убирают кукурузу и картофель, но и собирают яблоки, выращенные в Тарновском саду. На какой урожай витаминной продукции в этом году рассчитывают в хозяйстве и куда отправляются свежие фрукты после их сбора, смотрите в видеосюжете на нашем сайте leda-news.by. Госавтоинспекция проводит профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое». Оно стартовало сегодня и продлится по 11 октября, говорит старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: С сегодняшнего дня по 11 октября ГАИ проводит профилактическое мероприятие «Пристегни самое дорогое», которое направлено на профилактику ДТП с участием несовершеннолетних при перевозке детей. Нельзя перевозить не достигшего 12 лет ребенка без специального удерживающего устройства. Взрослый не вправе перевозить юного пассажира на коленях, даже будучи пристегнутым ремнем безопасности. Однако есть два исключения при перевозке несовершеннолетних. Первое – это разрешена перевозка в автомобиле такси без детского удерживающего устройства и если рост ребенка выше 150 сантиметров.
3: В канун Дня матери и Дня отца по инициативе членов молодежного совета при районном совете депутатов и пионеров Личины запущен районный конкурс творческих работ «Моя семья, моя гордость». Не позднее 14 октября необходимо разместить работу в Инстаграм в формате совместной публикации, используя функцию «Пригласить соавтора» и указав аккаунт районного центра творчества детей и молодежи, в описании указать фамилию и имя участника, а также название учебного заведения. С 14 по 16 октября состоится онлайн-голосование в телеграм-канале Молодежного совета Личины. Награждение победителей пройдет 17 октября.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью и утром дожди, днем без осадков. Ветер переменных направлений 3-7 с порывами днем до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 9-13 градусов тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Апранайся, одень не абутак мясцовых вытворцаў. Гатуй з мясцовых прадуктаў. Транслюй, слухай беларускую музыку. Чытай, размаўляй на беларускай мове. Дай зніжку на родныя тавары. Ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца. Роднае, сваё.
3: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: 6+.
5: Фильм «Нерассказанная война. Женская доля» белорусского режиссера Виктории Альшевской о жизни женщин во времена Великой Отечественной войны стала одним из победителей 10-го международного фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.док». Документальный фильм рассказывает об испытаниях женщин во времена войны, которые сражались за свою жизнь и за жизнь своих детей не на фронте, а дома, оставшись без мужчин. Место действия – деревня Орешники в Смолевичском районе Минской области. В январе 1943 года фашисты расстреляли там всех мужчин, и в основе сюжета легли воспоминания местных жительниц, которые в то время были детьми и все видели своими глазами. Фильм показывает, как самые обычные женщины были своего рода солдатами, которые защищали семьи не на фронте, а на ежедневных заботах. Торжественная церемония закрытия фестиваля, который прошел с 28 сентября по 2 октября в Смоленске и в Минске, состоялась в кинотеатре «Беларусь». В списке финалистов оказались 34 фильма из Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана. Гран-при фестиваля получил фильм «39-й медотряд. Битва за жизнь» российских режиссеров Анастасии Михайловской и Артема Сомова. В номинации «Лучший фильм» выбрали сразу трех победителей: «Нерассказанная война. Женская доля» Виктории Альшевской, «Лагерь смерти» и «Долгая зима» иранского режиссера Хасана Джафари.
0: Самые талантливые.
1: Звание Героя
0: Беларуси
1: сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Прекрасный вечер. Прекрасный вечер. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
3: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Как вы думаете, Шерлок, кто это пищит?
2: Никто, а что? Это АПИ. Это же элементарно, Ватсон. У нас пожар. Звоните скорее в МЧС по телефону 101.
3: МЧС напоминает. Защитите свою жизнь и имущество. Установите автономный пожарный извещатель.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 7 до 8, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14, +15, днем +11, +13.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер-ФМ. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер-ФМ. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде дан старт республиканской информационно-пропагандистской акции «Молодежь за безопасность». Юные спасатели-пожарные доказали, что умеют не только разбираться в правилах безопасности, но и создавать атмосферу праздника. На сцене детской школы искусств ребята подготовили танцевальный флешмоб. Ряды белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных пополнили новые активисты. Акция «Молодежь за безопасность» проходит в стране с 5 по 16 октября. На Личине стартует масштабный межрегиональный онлайн-проект «Молодежный мост памяти», который запущен молодежным советом при Лидском районном совете депутатов. Проект объединит подрастающее поколение из разных городов и регионов союзного государства. Это серия коротких динамичных видеороликов о памятных местах, мемориалах и малоизвестных фактах о Великой Отечественной войне. Лидская молодежь открывает марафон памяти и рассказывает о знаковых памятниках родного края. Лидский райисполком в целях проведения инвентаризации гаражных кооперативов на предмет установления актуальных списков членов гаражных кооперативов напоминает: всем владельцам гаражей необходимо предоставить достоверные сведения о месте проживания и свои контактные данные председателям гаражных кооперативов, в которых они состоят. Подробности читайте на нашем сайте lidanews.by. В следующую субботу, 17 октября, во Дворце культуры города Лиды состоится праздничное мероприятие в рамках недели родительской любви. На семейном фестивале «Мама-бум плюс Тата-фест» гостей ожидает насыщенная программа. Игры и конкурсы, аквагрим, танцевальные флешмобы, выставка-ярмарка, анимация и многое другое. Начало в 11 часов. Вход свободный.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода. Ночью и утром дожди, днем без осадков. Ветер переменных направлений 3-7 с порывами днем до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-15, днем 9-13 градусов тепла.

Лидер FM. 2 часа ночи. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Let's go.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья.